0: Казино Пикасил. Сакте да подаря 560-инчни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 620 августа. Играй на спрето. Казино Пикасил.
1: НТК ДОО, градбено подjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.

0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6 тедно, 6 телевизорио само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пика Си.
1: Завод Варна по Отопозарја. Највеќ худих прометних трчан се згоди на усакодневних потех. Само до школе, врца или трговине, нобена пот ни прекратка за правилно опорабо аутоседежа. Варност отрок на поти подпира Baby Center. Понудба аутоседежов за усак ваш изговор.